0: же, экипирован.
1: Я
0: говорю,
1: Йо-йо, отлично.
0: Мы сейчас в студию.
1: Студия, шеги студия. Норю, Питага Болюхов, шнекем, норю, новая версия бродит. Ну, сиди,